0: Начал хорошо. Не разменивайся на детали, говори главное.
1: Я принял на грудь некое количество алкоголя, которое очень плавно сказалось на моем сознании. И оно помутилось. Можно хотя бы рюмку другую. Ах, я поскудил после вчерашнего.